0: Хавраха гаднамад. Чохгүн хилаал үгірван гийл. Гас хүхнан лахи гавад. Чгааг баныг. Гулла гаага азран хилаал.
1: Шахны цра ишхи.
2: Ач и.
3: Ишни. Агала.
4: Чгаа хариха.
0: Махонич их унагш тибиагрич бамргас лимаал. Махонич их нгүй заскана. Махонич их штуғил таручи. Мишкола хунач нак ницилна нармаг. Мишкола хувнак нкатар цибиах. Нкасаха гийх. Чгаан катар гуйсах. Харахи ачнак мотста. Нэг утухту эк. Махона касахта агих. Харачнак нубан ковчава. Нкатикуна нкатба. Чканак утуха на ух кугинхи эравнак. Нкат кито. Шабахни црахэ. Нахбайтах ал. Млон тагриил. Нкикуна нкат кито. Майонта откола тетат штан. Майонта откола тетат ала. Шахник баник окт намет. Нкикуна нак чахихи. Нкикуна нак лукур наки. Нкварканса хуцлах каслимал. Ксин чоккон хилал. Хабрахуна ухня тахармал. Адиса, Мундо Реновадо. Чка, Рмаш Хабра Радио. Нтахена Несмаха. Рмаш, Нятаха Хун, Уцлах Хустисия. Чка, Накачнах Колаки Ацрах Евнак. Чка Хунтнамет, Хунамки Ихкил Шик Конхилал.
5: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor. La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721 7144.